убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Пършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдела бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочу да бом знорел. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарау, ти си паметен, со рекли ти бош знау. Зде па ко појави се проблем, се насмихнем и повим, я сам нор. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Ко знориш такой се лажие диха, здей всяк чловк се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир, резо кар сам нор, ес мам кромпир. Всяк да ме измирно се забавам, когар хочам лахко зае. Чловек сам кънеч веч не насърка, вси ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.